0: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

общем, наши девушки просто огонь. Сжигает красотой и дарит только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер.

0: Жарнама.
1: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махабат Михина.
2: В Алматы 14 часов. Партнер часа — национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
3: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
1: Аспан FM-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций. Жарнама.
1: Представь. Утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги, и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Капчагае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 33 градус ыстық, күн аздап құбылмалы, кешке 25 градус жылы болады, Шымкентте 36 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде аздаған жауын 21 градус жылы, кешке жауын жалғасады, плюс 22 градус. Уақытыңызды мәдени кештерге барып, рухани дамуға арнағыңыз келсе, жуырда өтетін шаралар туралы ақпараттарды афишайдарынан біліп алыңыз. Бірақ алдымен шағын ғана жарнама, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Фестиваль Satisfaction в Алматы. 27 июня вас ждет зрелищное шоу, живые выступления, любимые хиты и новые треки от мировых артистов и диджеев, многие из которых впервые выступят в Алматы. Фиди Ле Грант, Матисс и Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, Даник. А также гостей ждет сюрприз – выступление секретного артиста, имя которого станет известно только на самом фестивале. 27 июня в Тартуга. Фестиваль Satisfaction ждет вас. Инна в Алматы. 19 июля Инна выступит в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шалака. Вас ждут легендарные хиты «Hot Sun Is Up», «Amazing», «Cola Song» и другие песни, под которые танцевало целое поколение. Приглашаем на Тойла Мьюзик Фестиваль 2026. В этом году наш музыкальный фестиваль станет самой большой тойханой под открытым небом. Будет весело, тепло, роскошно и очень по-родному. Это же Той. Для вас выступят Хартс, Ангел и еще два хедлайнера. Увидимся 25 июля на Первомайских прудах и вместе отпразднуем лето. Валерий Меладзе в Астане. 6 и 8 ноября приходите в Конгресс-центр. Начало концерта в 20.00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
6: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 33 градус ыстық болып тұр, күн аздап құбылмалы, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте 36 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жауын 21 градус жылы, кешке жауын жалғасады, плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 28 градус шамасында. Ертең найзағай ойнап жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 28 градустық болмақ. Шымкентте қазір 33 градустық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. Плюс 30 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді. 21 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауып тұман түсуі мүмкін. 26 градустық болады. Айтпақшы, мамандар алматылық жүргізушілерді мақтап жатыр. Неге екен 19:45-те толығырақ айтып берем. Әуе толқынынан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.